0: ее нож.
1: Остальное нам хоромить.
0: Вот они модорож.
1: Ты
0: сейчас волокун.
1: На сервус.
0: Сервус.
1: Сервус.
0: Сервус.
1: Руконок вадюм.